Зарастая наш день травой, просто будь зимой, просто будь зимой. Рассвет вот эти наш петли черты,